0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送り。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 21 сентября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 25 приближается к Японии. Доля пожилых людей в населении Японии достигла нового рекордно высокого уровня. По словам официального представителя Ирана, Соединенным Штатам переданы 7 условий для возобновления переговоров. А теперь обо всем более подробно. Крупный и мощный тайфун приближается к Японии. Сильные дожди уже сказываются на жизни некоторых районов в восточной части страны. Населению рекомендуется остерегаться наводнений, исхода оползней и сильного ветра. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 утра в понедельник, тайфун номер 25 двигался на север-северо-восток над акваторией к югу от Японии со скоростью 20 км в час. Тайфун, вероятно, приблизится к островам Идзу и региону Канто-Косин, сохраняя свою силу в период, начиная с незадолго до полудня и до позднего вечера понедельника. В регионах Канто-Косин, Токай и Тохоку ожидаются очень сильные дожди с грозами. Местами интенсивность дождя будет достигать 80 мм в час. В регионах Канто-Косин и Токай примерно с полудня до вечера понедельника возможно формирование полос дождевых облаков, что резко повышает риск стихийных бедствий. Представители метеорологического управления призывают особенно остерегаться схода оползней и сильного порывистого ветра. Кроме того, жители призывают остерегаться подъема воды и разлива рек, затопления низколежащих земель, а также сильного волнения на море. Дождь и сильный ветер, как ожидается, будут все более интенсивными по мере приближения тайфуна. Жители призывают оставаться в безопасных местах и избегать поездок без особой необходимости. Непогода вызывает сбои в работе общественного транспорта. Населению рекомендовано следить за обновлениями информации. Данные правительства Японии свидетельствуют, что доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения страны достигла нового рекордно высокого показателя. Численность работающего пожилого населения тоже рекордно высока. Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи обнародовало эти данные в преддверии Дня почитания пожилых, который отмечается в Японии в понедельник. По оценкам министерства, по состоянию на 15 сентября в Японии проживало 36 240 000 человек в возрасте 65 лет и старше. Это примерно на 20 тысяч больше, чем в 2025 году. Среди них 15 710 тысяч составляли мужчины, а 20 540 тысяч – женщины. Доля пожилых людей в общей численности населения достигла рекордного уровня в 29,6%, что на 0,2% пункта больше, чем в прошлом году. Пожилые люди составляли 26,3% от числа всех мужчин и 32,6% от числа всех женщин. Как сообщают официальные источники, согласно данным ООН, доля пожилых людей в Японии была самой высокой среди 39 стран с населением более 40 миллионов человек. Еще одно исследование министерства показывает, что численность работающего пожилого населения Японии в прошлом году достигла рекордного уровня в 9 миллионов 430 тысяч человек, на 130 тысяч больше, чем годом ранее. Уровень занятости среди лиц в возрасте 65 лет и старше составил 26%, что на 0,3% пункта выше, чем в предыдущий год. В министерстве считают, что число пожилых работников, вероятно, продолжит расти, поскольку некоторые отрасли испытывают нехватку рабочей силы из-за сокращения численности населения. Один из высокопоставленных официальных представителей Ирана заявил, что Тегеран передал Соединенным Штатам 7 условий для возобновления переговоров о прекращении продолжающегося конфликта. Секретарь Верховного Совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи заявил об этом сообщении в социальных сетях в субботу. Этот совет занимается вопросами дипломатии и национальной обороны. Все подробности 7 условий не раскрываются. Однако Ризаи написал, что если Вашингтон хочет выйти из затруднительного положения, в которое он сам себя поставил, и не запутаться и еще больше, то ему ничего не остается, кроме как принять права и условия Ирана. Перед этим сообщением Ризаи в интервью телеканалу «Аль-Джазира» рассказал о том, что условия изложены Соединенным Штатам через посредника, которым выступает Катар, и Иран ожидает ответа президента США Дональда Трампа.
Он перечислил требования Ирана, в числе которых прекращение американской морской блокады и размораживание иранских активов. Резаи также выразил готовность Ирана к решительной войне. Пока не ясно, приведет ли выдвижение условий к возобновлению переговоров. Администрация США предупредила американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, о необходимости проявлять повышенную бдительность на фоне обострения конфликта между Саудовской Аравией и антиправительственной группировкой хуситов в Йемене, которую поддерживает Иран. На Ближнем Востоке также периодически происходят обмены ударами между Ираном и США, и наблюдается обострение ситуации в районе Красного моря, являющегося альтернативным морским маршрутом Ормузскому проливу. Государственный департамент США в субботу выпустил предупреждение о безопасности для американских граждан на Ближнем Востоке. Предупреждение гласит, что в число целей военных действий хуситов входят гражданские аэропорты. В нем отмечается, что этот военный конфликт может быстро обостриться, поэтому гражданам США, не находящимся на Ближнем Востоке, следует серьезно пересмотреть планы поездок в этот регион и через него. Хуситы в субботу заявили, что нанесли удары по важным объектам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также по объектам государственной нефтяной компании Сауди Арамко в Янбу на побережье Красного моря, применив большое число баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. По их словам, операции прошли успешно и привели к масштабным пожарам. Между тем, силы коалиции во главе с Саудовской Аравией заявили, что перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную хуситами в направлении Эр-Рияда. Обмен ударами между Саудовской Аравией и хуситами может серьезно повлиять на мировые поставки энергоресурсов, что вызывает опасения по поводу дальнейшей эскалации ситуации. Украина осуществила крупномасштабные атаки на нефтеперерабатывающий завод и другие объекты в Москве во время проведения в России парламентских выборов. Мэр Москвы осудил Украину за эти атаки. Президент Украины Владимир Зеленский в одном из сообщений в социальных сетях в воскресенье заявил, что удары большой дальности, нанесенные его страной, оказали очень серьезное воздействие в Московской области. Он написал, что поражены один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей промышленности, а также один из объектов логистики. Мэр Москвы в воскресенье написал в социальных сетях о том, что это самая крупномасштабная атака Москвы вражескими беспилотниками, отбитая российской столицей. Мэр отметил, что по всей России сбито более 1600 беспилотников, из них 450 на подходах к Москве. По словам мэра, несколько дронов достигли территории одного из нефтеперерабатывающих заводов, а также жилого здания в Москве. Пострадавших нет. Губернатор Московской области сообщил в социальных сетях о том, что в результате атаки 2 человека погибли, еще 20 получили ранения. В воскресенье – последний день голосования на выборах в Нижнюю палату российского парламента. Мэр Москвы осудил Украину, отметив, что беспрецедентные атаки были явно спланированы с целью помешать выборам. Однако враг в этом не преуспел. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
1: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон-пафе-де-гозаймас.
3: Там, Юки-сан-то, доко-де-атта-но?
2: Ветнам-дес.
3: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。Давайте
1: разберем фразы по порядку.
0: Официантка приносит парфе и говорит:
2: メロンパフェでございます.
1: Ваши длинные парфе.
0: Там восклицает:
2: おいしそう.
1: Они выглядят аппетитно.
0: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Там, Юки-сан-то, доко-де-атта-но?
1: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
0: Там отвечает:
2: Ветнам-дес.
1: Во Вьетнаме.
2: Шоугакко-де-волонтия-о-шимаста.
1: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: Иссё-ни-утаттари-одоттари-шимаста.
1: Вместе мы пели и танцевали.
0: Мия отвечает:
2: Соу-датта-но.
1: Понятно.
0: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан-ни айтай-дес.
1: Я бы хотела снова встретиться с ним.
0: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
1: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: メロンパフェでございます. おいしそう.
3: Там, Юки-сан-то, доко-де-атта-но?
2: Ветнам-дес. 小学校でボランティアをしました. 一緒に歌ったり踊ったりしました.
3: そうだったの.
2: はい. ユウキさんに会いたいです.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
1: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. «Иссёни» означает «вместе». «Утаттари» — это «петь». «Утау» с окончанием «тари». «Одоттари» — это «танцевать». «Одору» — также с окончанием «тари». «Симашита» означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте «тари» — форму глагола. Чтобы образовать «тари» — форму, замените «т» в конце «т»-формы на «тари».
0: В ключевой фразе «там» выбрала из нескольких совместных действий два — «пели» и «танцевали». Поэтому она сказала «утаттари» — «одоттари».
1: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали» – «симашита».
0: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
3: Утаттари, одоттари шимашита. Иссё ни утаттари, одоттари шимашита.
0: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
4: 北海道で何をしますか?ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: Вот что значит фразы этого диалога.
4: 北海道で何をしますか?
0: Что будете делать на Хоккайдо?
1: Хоккайдо-де означает на Хоккайдо. 何をしますか? Это что будешь делать?
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
1: Хайкинго штари. Это хайкинго суру, ходить в поход, в тари форме. А онсен ни хайтари. Это онсен ни хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он

0: хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «стай дес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
2: Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес. Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес.
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
2: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
2: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме это
2: ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
3: Каймоно о стари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о стари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
4: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
4: Ойсо!
5: Ойсисо!
4: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
2: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
2: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Ветнаму дес. Шоугакко де волонтия о шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
2: Со датта но?
4: Хай! Юки-сан ни айтай дес.
6: Куишинбо Кайто ни омакасе.
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кейки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!